0: I'm so glad to have my friend Maxim with me. And his Chinese is fabulous, so... 欢迎 Maxim.
1: 哎，谢谢。
0: 你在中国生活多少年？给大家说一下。
1: 已经大概有18年了，自生以来我就在中国生活。像这菜的话，它里面就是有牛肉，有甜菜头，还有这个汤熬了几个小时吧，应该有几个小时。家里面都会做这美食佳肴，
0: 酸甜，有一点酸，但是有点甜。
1: 中国和俄罗斯都有饺子嘛，对。然后我也吃过中国饺子，也吃过俄罗斯饺子，但是咱们的就是调料还有蘸料都不同。像这个的话就是换奶油。
0: 俄罗斯的饺子，它的皮要稍微厚一点，中国饺子皮要薄一些。
1: 对，这个、红色部分的话就是甜菜头，就跟这甜菜沙拉一样。然后底下的话就是飞鱼，
0: 大家吃那种芥末章鱼，但它没有芥末，就那种口感。
1: 挺希望就是待在中国，对，因为我觉得社会很好。中国的现在经济很发达嘛，对，然后我还特别喜欢你们中国文化，及其历史，就比如大学第一章吧，啊不是，对，大学之道在明明德，在亲民，在知之善，什么的。
0: 那你记得住啊？
1: 记得住。
2: Wow, what a feast!CGTN spoke with several Moscow residents about their impressions of China and their views on China-Russia cooperation. Interviewees highlighted China's long history and rapid development, while also pointing to the growing presence of Chinese brands in Russia and the increasingly close people-to-people exchanges between the two countries. Take a look.
3: Китай – шикарная, древнейшая цивилизация. Очень люблю туда ездить, летать, потому что Шанхай – исторический это такой город, историческая страна, большая история, хорошие люди. Молодцы, что ведут такую политику, показали, как нужно развивать экономику всем другим странам.
4: Я, кстати, был в Китае, Гуанчжоу. Мне очень понравилось там, законы, вот это...Сам Китай мне понравился, цены вот этот.
5: Китай – это богатая страна с богатой культурой и с богатыми технологиями, так скажем. Она очень быстро развивается в плане энергетики, промышленности, образований. Я считаю, что это очень хороший партнер для России в целом.
6: Хорошее впечатление, красивая культура, менталитет и приятные, доброжелательные люди.
5: Как минимум, мы можем сейчас даже на данный момент видеть, то, что в России очень много китайских машин, таких как Haval, Amoda, Geely. Они очень активно сотрудничают с Россией, помогают нам. В сфере туризма тоже очень много

0: как сказать, чтобы россиянам все было хорошо, он старается. И поэтому он сотрудничать будет на высшем уровне, я так думаю.
1: Ну, на самом деле, много технологий переходит из Китая. Это как строительство. Мы потом... Это обработка отходов в Китае делится тоже знаниями. Мы, конечно же, импортируем туда очень много ресурсов, таких как газ, нефть.
2: Skeltica on the vibe. Surf the web and duck beneath the waves as we take a deep dive into what's hot online in our segment Behind the Buzz.Heritage on the Runway, a fashion show at Tianqilai showcased Xinjiang's living culture traditions for China Tourism Day.
3: A vast land of 1.4 billion people, the world's second largest economy, home to stories of the unexpected, the speed, the passion.Enjoy spectacular natural and cultural landscapes. Feel the thrill of cutting-edge innovations. Discovering China. Global Biz. China Travel. We present a China never seen before. 24/7 at your fingertips. Starting on November 6th, 2025.
2: Vipers back for Behind the Buzz. Here we crack the code behind the hits, the clicks, the likes, and the shares. In the U.S., hacky sack videos have gone viral as it makes a comeback to schoolyards and gyms. And in China, that same fervor is seen with the shuttlecock kicking game that's been drawing crowds in parks and neighborhoods. Check this out.